0: Die heißesten Hits gibt's nur bei uns.
1: Nur bei uns. Radio Herzblut. Bei uns.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».